0: идома дорад барномаи мо. Хаста набошед дӯстони азиз, мо инак мегузарем ба қисмати маълумотҳо дар саҳифаи гузаштаҳо дар имрӯз ва чанд аз маълумотҳои бисёр ҷолиб ва муҳимро имрӯз низ мо дар саҳифаи гузаштаҳо дар имрӯз омода кардем барои шумо ва томирис низ имрӯз чанд маълумотҳои бисёр муҳим ва шавқовар дар даст дорад ки албатта онҳоро пешниҳод мекунад. ёрас мешавем имрӯз рӯзи устувории гастрономи аст ки албатта як маълумоти пурратар ба фикри мо дар даст дорем баъдтар барои шумо пешниҳод мекунем ва ҳамзамон дар озарбойҷон имрӯз рӯзи ҳуқуқи инсон аст. дар белгия имрӯз рӯзи ёдбуди ҷанги ватерло дар соли 1815 аст. дар миср имрӯз рӯзи эвакуатсия будааст ва ҳамзамон хоб ки ин чиз ба фестивали нили мисри қадим рост меояд гуфтааст. дар молдова имрӯз рӯзи таърихшиносон аст. хуб рӯзи алоқаи ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ аст дар федератсияи русия ва ҳамзамон рӯзи конститутсия дар ҷазираҳои сейшел аст. хуб агар вобаста ба ҷашнҳо ягон маълумот бошад ё не, мегузарем ба қисмати зодрусҳо. Томирис, хуб бид ба қисмати зодрусҳо мегузарем. соли 1918 Алиназар Ходжаев ҳунарпешаи театр ба дунё омадааст. Суҳбат Ҳамидов коргардони синамои тоҷик ҳамин санаи соли 1939 ба дунё омадааст. хуб оҳангсоз раиси пешини иттифоқи композиторони тоҷикистон Шӯҳрат Ашуров ҳамин санаи соли 1962 ба дунё омадааст. Бунафша Шокирова овозхони тоҷик ҳамин санаи соли 1972 ба дунё омадааст. хуб ва ҳамзамон Брагинский Йосиф олим, доктори илми филология, профессор, узви вобастаи академияи илмҳои тоҷикистони шӯравӣ ҳамин санаи соли 1905 ба дунё омадааст. хуб агар дар ба қисмати зодурусҳо ягон нафар агар шумо дар даст доред маълумот биёд, мешунавем ва баъд боз идома медиҳем дигар маълумотро.
1: Доброе утро, страна, на календаре 18 июня. И если во всем мире сегодня празднуют день рождения сэра Пола Маккартни, то мы в Таджикистане отправляем музыкальный привет композитору Шухрату Ашурову и певице Бунавше Шакировой, которые сегодня отмечают свои дни рождения. А также сегодня день рождения у Наимджона Гьосова. Это легендарный актер театра и кино, заслуженный народный артист Таджикской ССР. Шухрат Ашуров, известный таджикский композитор, член Союза композиторов Таджикистана. Человек, который создает современную академическую симфоническую музыку республики, а также великолепная Бунавша Шакирова, популярная таджикская эстрадная певица, песни которой крутились на радио. Так что я думаю, что все эти имена достаточно известны у нас в республике и более чем уверена за ее пределами. Переходим к следующей главе «Навруз».
0: бале хуб мо инҷо боз мегузарем ба қисмати дигар маълумото, яъне ба нафароне ки дар ҳамин сана даргузаштанд, аз нафарони муваффақ ва оли чанд маълумоти дигар дар даст дорем. ҳамин санаи соли 2014 Хора Силвер, пианинонавози жанри жаз ва оҳангсози амрикоӣ даргузаштааст. Михаил Рашков, виртуоз, ҳунарпешаи мардуми федератсияи русия, соли 2018 ҳамин сана даргузашта, муҳандис ва соҳибкори амрикоӣ, муассис ва директори генерали океан гайд, ҳамин санаи соли 23 даргузашт аст. хуб соли 2008 Жан Делайной, актёри фаронсавӣ, коргардони синамо, сценаронавис ва продюсер даргузашт. нависанда, шоир, драматург ва тарҷумони португалӣ, барандаи ҷоизаи Нобел дар соли 1998, Хосе Сарамаго ҳамин санаи соли 2010 даргузашт. соли 1981 Виктор Иванов, коргардони синамои шӯравӣ ва сценаронавис даргузашт аст. хуб ҳаст аз нафароне ки дар ин сана даргузаштанд. нест мо мегузарем ба қисмати рӯйдодҳо ва имрӯз мо бисёртар кӯшиш мекунем ки ба шумо маълумотҳоро пешниҳод бикунем, шунавандаи азиз, зеро албатта як маълумоти хабари бисёр оҷили дигар дорем ки уна баъдтар мо барои шумо пешниҳод мекунем. соли 2005 сохтмони пули бузург бар руди 5 ки тоҷикистонро бо афғонистон мепайваст оғоз ёфтааст ва як маълумоти пурратар фикр мекунам шумо томирис дар даст дорем. бидам маълумота пешниҳод кунем барои мо пурратар ба шунавандаҳо.
1: Да, Навруз. 18 июня 2005 года, именно в этот день началось масштабное строительство грандиозного моста в Нижнем Пяндже, который связал Таджикистан и Афганистан. Это достаточно важная веха для логистики, торговли, инфраструктуры всего региона. И до сих пор мы видим результаты этих работ и, конечно, не можем быть неблагодарными. Вот, так что Навруз.
0: خب بله سال 2007 در دوشنبه کمیسیه بین حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان اوید با دلیمیتاسیا و دمارکاسیا مرز فعالیتش را آغاز کرده است. سال 2018 در دوشنبه پرداخت نقدی در افتوبوس و ترالیبوس و پورا بیکار شد و استفاده کارت نقلیاتی سیتی کارت حتمی گردید. بله این معلومات هم در شما است. خب سال 2024 در دوشنبه رونمایی شرکت نوی کیروکاش اکو تاکسی که تنها با نقلیات برقی خدمت رسانی میکند برگزار گردید و این شرکت در مرحله اول با 400 نقلیات برقی به قول بکار آغاز کرده. خب این دلیل ها هم فکر میکنم که این دلیل ها در دست تومیلیس است و اینا گفت که میکش که من خودم میخوندم این چیز. خب ما میگذاریم به قسمت چند رویدادهای سطح جهانی. سال 1945 اولین ترالیبوس پس از محاصره لنینگراد به کار درآمد. سال 1946 ایتالیا خود را جمهوری اعلام کرده است. 18 ایون روز جهانی گاسترونومی استوار تجلی می‌گردد، چونه که بالاتر ذکر کردیم و گاسترونومی علم و صنعت است که با آموزش هنری پخت و پز، فرهنگ خوراکگری و قاعده‌های استعمال غذا مشغول است و البته تنظیم می‌کند. سال 1955 شماره اولین مجله ایون است از چاپ برآمد و محرری به قول این نشریه والنتین کتایف بود است. سال 1959 اولین نمایش تلویزیونی از انگلیا به ایالات متحده انتقال داده شد. 18 ایون روزی بین المللی استیروب است. روزی استیروب یعنی اینکه اگر هیجانی مخصوص وقتی که وجود رو فرا میگیرد اون روزی استیروب است. بله و این روز هم اصلا همچون یک ایدی غیر رسمی در سرتاسر جهان تجلیل می شود و هدف اون پیشگیری از عوامل استیروب در شعور انسان است. یک این گفتس یعنی واقعا این استیروب یک حالت روانی است که می تواند با عمل های نظارت نشونده و ناگهانی آورده رساند مثلا و وقتی که ما از چیزی بسیار به هیجان می افتیم و از چیزی شبهه میکنیم یا چیزی رو یعنی به خاطر میاریم که همو واقعا همو حالت حالی به ما رخ میدهد، این یک حالت استیروبی است و ما رو استیروب و هیجان و خلاصه نمیدونم به خیلی تومیلی سماوونشی نمیگن یک چیزی غیر معمولی دیگر است، این هم یعنی شخص رو فرا میگیرد. خب سال 1960 شماره یکمی افتانومه زروبیجون از چوب برامد. سال 1972 سقوط هواپیمای تریدنت در نزدیکی لندن با وقوع پیوست و در این حادثه 118 کس به خیل جان خود را از دست داد است. خب 18 میونی سال 1889 ویلیام ریچاردسون در ایالات متحده آمریکا اروبچه کودکانه رو پاتین کرده است، همون کالیاسکا رو که امروز مردم واسه از اون استفاده میبرند و پیشتر اگر مثلا کالیاسکاهای برای یک نفر ولی کالیاسکاهای هستند مثلا مو اروبچه کودکانه هستند که برای دو نفر تا برای سه نفر، شاید من سه نفرش ندیدم لیکن دو نفرش هم دیدم. بله بله و همین سنه سال 1979 اتحاد شوروی و ایالات متحده سازشنامه سالت دو رو در برای محدود کردن اسلحه استراتژی با قول امضا کردن. خب ساعت 7:15 دقیقه دوستان عزیز اینجا چند معلومات های سطح جهانی دیگر رو تومیریس در دست دارد که بدمی حال این معلومات رو میشنویم.
1: Итак, друзья, возвращаюсь к вам. Сегодня 18 июня. Хочу поделиться с вами новостями. Сегодня празднуют день рождения Пол Маккартни, живая легенда. Легендарный Битл, мультиинструменталист, один из основателей группы The Beatles. Сегодня сэр Пол отмечает солидный юбилей. И я думаю, что многие из наших слушателей наверняка знакомы с их произведениями, потому что The Beatles — это достаточно известная группа. А также празднуют свои дни рождения Изабелла Росселлини, икона стиля, итальянская актриса и модель, звезда культового фильма Дэвида Линча «Синий бархат», Юрий Соломин, легенда советского кино, актер и режиссер, которого мы все помним по фильмам «Адъютант», «Его превосходительство» и «Обыкновенное чудо». Ричард Мэдден, шотландский актер, Роб Старк из «Игры престолов», тот самый покойный король Севера и звезда сериала «Телохранитель». Блейк Шелтон, американская кантри-звезда, многолетний наставник шоу «The Voice», «Голос» и по совместительству муж Гвен Стефани. Алекс Хирш, аниматор-сценарист, человек, который подарил миру культовый мультсериал «Gravity Falls». Отличный повод поделиться этими новостями с нашими уважаемыми слушателями. Навруз.
0: Бали, хоб, шонды азиз, ман бо андухи амиг, бо таассуф ба қавле як хабари фаврӣ ро барои шумо пешниҳод мекунам ва ҳарчанд ки дирӯз ин хабар бисёр дар расонаҳо паҳн ва парешон шуд, аммо бозам фикр мекунам ки албатта инсуми хабар рӯзе аз мавҷи радио фарҳанг барои шумо бозам дақиқан пешниҳод мешавад ва дақиқа ба дақиқа маълумотҳо албатта иваз мешаванд ё ки бозбинӣ мегарданд. Хулоса, як маълумот мо дар даст дорем. Мутаассифона дирӯз тақрибан соатҳои 10:40 дақиқаи рӯз раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Алишер Мирзонабод ҳамроҳи ҳамсар, фарзанд, ёрдамчи ва ронандаи худ дар роҳи дарвоз ба самти Хорух ба садама дучор мешаванд ва ба қавле мошини онҳо ба дарёи панҷ сарозер мегардад ва кумитаи ҳолатҳои фавқулода хабар дод ки дар пайи сарозер шудани мошини хидмати Алишер Мирзонабод 4 мусофири дигари ин худрав ҳам ҳамроҳ бо раиси ин вилоят ба қавле ҷони худро аз даст доданд. Ба иттилои иниҳо дар пайи афтодани мошин ба дарё аз ҷумла Алишер Мирзонабод раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, Амина Амонулон вай 46 сола ва Арифа Мирзонабодзода دو ساله همسر و دختری او اینچونین شادانشو خب جناب علیشوی 37 ساله و سینا مبارکشوی 42 ساله یاردمشی و راننده علیشیر میرزانباد بخاله به دریا غرق شدن. خب از کمیته اولادهای فوق‌العاده خبر دادن که تا ساعت 23 امشب جستجوی جسد اونها نتیجه نداده است، یعنی پیدا نکردن و از سبب تاریکی کارهای کفتوکوب به امروز به قول گذاشته شد و امروز هم علاقه از تقریبا از ساعت 4 صبح به این زمان جستجوی ادامه دارد و اگر معلومات در دست ما رسید در بخشوی خبری در گزارش‌های مخصوص که رادیو تاجیکستان، رادیو فرهنگ، صدای دوشنبه، آواز تاجیک خب آماده میکنند برای شما این معلومات رو دقیقاً پیشنهاد میکنیم و یادآور میشیم که ماشین خدمتی علیشیر میرزانبود رئیس ولایت مختاری کوهستان بدخشان خب خلاصه این ماشین خدمتی بود و رقمی قید دولتی اونم خب پیدا کردن و در نواری که کاربران شبکه اجتماعی گذاشتن ما این چیزا مشاهده کردیم. خلاصه ما با پیوندان با این تلفات بسیار وزینه که با ولایت مختاری کوهستان بدخشان با تاجیکستان عزیز ما است و یکی از فرزند برومند تاجیکستان عزیز که در پای صدمه نقلیاتی جون خود را از دست داد، ما با اهل نزدیکان و پیوندان خب خلاصه مردمی سربلند بدخشان، مردمی تاجیکستان عزیز این تلفات بسیار سنگین رو من یعنی همچون براشون همدردی بیان میکنیم و باور داریم که همدردی ما رو صمیمانه صدقن قبول خواهند کرد.
1: Да, присоединяюсь к вышесказанному моим коллегой. Выражаем соболезнования близким, родным. Так.
0: Бали. Хуб, ин базе ҳолатҳое аст ки дига бале шахс намедонад ки масалан чи сухан бигӯяд, зеро воқеан ҳам як ҳолати бисёр душвор аст сухан кардан дар ин мавзӯъ. Вобаста ба ҳамин гуна мавзӯъ вақте як нафаре бисёр хуб, як нафаре ки мардумро эътироф мекунад, мешиносад, медонад, масалан мегузарад ё албатта кадом як ҳолати дигар аст, ин бисёр ҳам ғамгинкунанда аст барои ҷомеа албатта. خب خلاصه ما چند معلومات و رویدادهای بسیار مهم رو در صحیفه گذشته در این روز برای شما پیشنهاد کردیم و نمیدونم چی بشنویم. واقعا اینجا من میخوام که چی پیشنهاد بکنیم، یک شعر پیشنهاد بکنیم برای شنونده ها، یک شعر بسیار جالب. خب ولی من ببینم که اینجا چی در دست داریم. دیروز یک نفر یک شعری بسیار خوب برای ما روان کرده بودن و ما البته اینا اولی پیدا میکنیم و برای شما پیشنهاد میکنیم و تا اون زمان میخوام که تو میدیس چند اندیشه خودشون برای ما گفته باشن.
1: Итак, друзья, возвращаюсь к вам с историческими событиями дня. Напомню, сегодня 18 июня. В этот день, в 1815 году, произошла битва при Ватерлоо. В этот день Наполеон Бонапарт потерпел свое финальное сокрушительное поражение от войск коалиции под началом герцога Веллингтона. Именно отсюда пошло крылатое выражение «встретить свое Ватерлоо», то есть потерпеть полный крах, то бишь неудачу. Также произошла революция в музыкальной индустрии. В 1948 году компания Columbia Records презентовала первую долгоиграющую виниловую пластинку LP на 33 оборота в минуту. До этого момента на пластинку помещалось всего пару минут звука, а этот формат позволил записывать до 20 минут на одну сторону. Музыкальный мир изменился навсегда. И также произошел женский прорыв в космосе 18 июня 1983 года. Астронавт Салли Райт стала первой американской женщиной, отправившейся в космос на борту шаттла Челленджер. Навруз.
0: Хоб, але мо инҷо як шер дар бораи падар пайдо кардем ва як шери дигар аз Озарахш дар мавзӯи бисёр муҳим, ки барои шумо ман пешниҳод мекунам. Яке ин ном дорад: «Ман ба ожанги ту бо зикри худо менигарам». Барои падар аст. Воқеан ҳам биёед, ман ҳамин ду шери бисёр хубе, ки аз Озарахш пайдо кардам, барои шумо ин шерҳоро пешниҳод мекунам. Бовар дорам, ки барои шумо бисёр ҷолиб аст, гӯш мекунед ва албатта баротон бисёр хуб хоҳад буд, роҳат хоҳад буд албатта.

0: ба дӯстони азиз ин буд чанд мисраҳои бисёр боло аз озарахш ки барои шумо пешниҳод кардем. Ман бовар дорам ки барои шумо ин мисраҳо бисёр дарднок, ҳаяҷоновар, ҳаяҷонбахш ва бисёр таъсиррасон буд.
1: Друзья, возвращаюсь к вам. Да, прошу прощения. Это были прекрасные... Это были прекрасные строки, да. Утро. Утро сегодня у меня началось немножечко иначе, поэтому надеюсь на ваше понимание. Итак, вернемся к новостям. Я думаю, что наши слушатели любят покушать. В принципе, как и многие люди, сегодня в мире отмечается Международный день суши. И во многих странах мира рестораны предлагают специальное меню гостям. Сегодня Международный день борьбы с языком ненависти. Учрежден ООН. Дата направлена на противодействие дискриминации и разжиганию вражды через слово. Проводятся просветительские кампании и дискуссии. Международный день пикника. Праздник, призывающий провести время на природе с семьей и друзьями. В этот день организуют великолепные выезды на свежий воздух, барбекю и дружеские посиделки. Итак, в отдельных странах 18 июня приурочены к своим национальным событиям. Республика Молдова празднует День историка, профессиональный праздник историков и работников архивов, День работников органов юстиции в Туркменистане, праздник сотрудников судебной системы. Итак, в Азербайджане сегодня День прав человека, национальная дата, посвященная правам и свободам человека. День битвы при Ватерлоо, повторюсь, в Великобритании, историческая памятная дата, посвященная знаменитому сражению в 1815 году. Навруз.
0: Хоб, бале, дӯстони азиз, инҷо мо як суруд барои шумо пешниҳод мекунем. Баъд аз шунидани суруд бармегардем ва суҳбатро дар қисмати саҳифаҳои бисёр ҷолиби дигар идома медиҳем ва бовар дорам, ки шумо бо мо ҳастед ва занг мезанед, дар саҳифаҳои мо иштирок мекунед. Рафтем. Ин суруде, ки баротон пешниҳод мешавад, фикр мекунам, бисёр суруди ҷолиб аст, шунидани аст ва шумо ин суруда дӯст медоред.

0: Радио Фарханг – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность. Рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг. Мы рядом с вами.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Русские новости» на радио «Фарханг». Пусть сегодняшний день подарит вам хорошее настроение, спокойствие и только добрые вести. И прямо сейчас послушайте главные новости дня, важные события страны и мира, а также все самое интересное для наших слушателей. Сегодня с вами в студии Давлат Назаров. Сегодня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, направил поздравительную телеграмму президенту Исламской Республики Иран, уважаемому Масуду Пизишкияну, в которой говорится: «Ваше превосходительство, с большим почтением искренне поздравляю вас и благородный народ Исламской Республики Иран по случаю достижения мирной договоренности с Соединенными Штатами Америки. Мы знаем, что достижение этой важной договоренности было нелегким для народа Ирана и является результатом его твердой воли и огромных усилий. Уверен, что достигнутые в этом контексте договоренности имеют ключевое значение для обеспечения стабильного и всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке, укрепления системы международной безопасности и создания благоприятных условий для устойчивого социально-экономического развития. Республика Таджикистан, как миролюбивая страна и сторонник разрешения всех разногласий и конфликтов путем переговоров и дипломатического диалога, приветствует это важное событие. В надежде на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества и укрепление дружественных связей между нашими странами, желаю вам крепкого здоровья и новых успехов, а дружественному и братскому народу Ирана прочного мира, безопасности, а также постоянного прогресса и процветания. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, направил также поздравительную телеграмму премьер-министру Исламской Республики Пакистан, уважаемому Шахбозу Шарифу, в которой говорится: «Ваше превосходительство, с большим почтением искренне поздравляю вас по случаю вашей эффективной посреднической роли на пути к достижению мирной договоренности между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран. Мы высоко оцениваем ваши неустанные усилия и твердую волю в решении этого чувствительного вопроса. Достигнутые в связи с этим договоренности, несомненно, имеют ключевое значение для обеспечения мира в регионе Ближнего Востока, укрепления системы международной безопасности и устойчивого социально-экономического развития на глобальном уровне, создавая прочную основу для новых миротворческих шагов на этом пути. Республика Таджикистан, как миролюбивая страна и сторонник разрешения всех разногласий и конфликтов путем переговоров и диалога, искренне приветствует это важное дипломатическое достижение. С пожеланиями дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества и укрепления дружественных связей между нашими странами, желаю вам, уважаемый господин премьер-министр, крепкого здоровья и новых успехов, а дружественному и братскому народу Пакистана прочного мира, стабильности, благополучия и процветания. Ежегодное заседание рабочей группы Green Action Организации экономического сотрудничества и развития состоялось 15-16 июня в Париже. Таджикистан на заседании представил заместитель председателя Комитета по охране окружающей среды Лоик Рахмонзода. В своем выступлении он подтвердил заинтересованность страны в активном участии в аналитической работе организации, отметив готовность страны к тесному взаимодействию в вопросах финансирования экологических инициатив. Участники встречи обсудили развитие зеленой экономики, реализацию экологической политики, адаптацию к изменению климата и повышение эффективности использования природных ресурсов. Особое внимание было уделено вопросам привлечения инвестиций в экологические проекты и укреплению международного партнерства. встреча чрезвычайного и полномочного посла Республики Таджикистан в Австрийской Республике Ману Чехра Джобира с генеральным директором Ассоциации музеев Австрии Джонатаном Файном состоялась 16 июня в Вене. В ходе беседы стороны обменялись мнениями о путях расширения культурного, археологического и гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Вчера, 17 июня, в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на территории Дарвасского района, трагически погиб Алишер Мирзонабот, председатель Горно-Бадахшанской автономной области, заместитель председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Алишер Мирзонабот был из числа кадров, которые всегда выполняли свои служебные обязанности добросовестно и с большой ответственностью. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в связи с трагической гибелью Алишера Мирзонабота выразил глубокие соболезнования его родным и близким, пожелав им выдержки и терпения. По поручению главы государства на место происшествия были направлены министр внутренних дел Республики Таджикистан, председатель Государственного комитета национальной безопасности и другие руководители и ответственные лица. Дни культуры городов и районов Таджикистана состоятся 20 и 21 июня в парках культуры и отдыха города Душанбе, сообщает Министерство культуры Республики. 20 июня в парке культуры имени Садреддина Айни пройдет День культуры Пенджикента. В парке имени Абдулкасима Фирдауси – День культуры района Кушоньон, а в парке Ирам – День культуры города Исфари. 21 июня жители и гости столицы смогут посетить мероприятие, посвященное Дню культуры Пободжон Гафуровского района в парке имени Садреддина Айни, Дню культуры района Хамадони в парке Ирам и Дню культуры района Джалудина Балхи в парке имени Абдулкасима Фирдауси. В рамках мероприятий земледельцы и ремесленники представят свою продукцию, изделия народных промыслов и ремесел, артисты подготовят праздничные концертные программы. С 6 июня в рамках празднования 35-летия государственной независимости Таджикистана в парках Душанбе по субботам и воскресеньям проходят Дни культуры городов и районов республики. И о погоде. Агентство по гидрометцентру Таджикистана предупреждает, что в ближайшие дни в связи с ожидаемыми осадками в предгорных и горных районах республиканского подчинения, Хатлонской и Сагдийской областях, а также в западной части Горно-Бадахшанской автономной области возможно возникновение локальных силевых потоков. Жителям и гостям страны рекомендуется быть осторожными в эти дни при выходах на водоемы, туристические маршруты и в горные походы. Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны республики убедительно просит жителей быть осторожными при передвижении через перевалы и горные дороги. Населению необходимо провести работы по расчистке сели сбросов, рек, саев, каналов и других водоемов, расположенных вблизи или на территории мест проживания. Сегодня в Таджикистане переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. В районах республиканского подчинения переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь, возможна гроза. Температура в долинах ночью до 23 градусов тепла, днем до 36, в горах ночью до 15, днем до 29 градусов тепла. В столице переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, возможна гроза. Температура ночью до 22 градусов тепла, днем до 34. Уважаемые радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с нами. Пусть ваш день будет спокойным, а дома всегда будет тепло, добро и хорошее настроение. До новых встреч в эфире Радио Фарханг.
0: Таджикистан, как ты велик! Как чист, прохладен твой родник! Богатый край, щедра земля, трудолюбивая страна. Пусть процветает край родной, Таджикистан, любимый мой.

Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас в мир мудрости и жизненного опыта. В ближайшие минуты прозвучат притчи, рассказы и знаменитые цитаты великих людей, которые помогают по-новому взглянуть на привычные вещи, вдохновляют на добрые дела и наполняют сердце светлыми мыслями. Слушайте внимательно. Возможно, именно сегодня вы услышите слова, которые останутся с вами надолго.

Никогда не выглядеть бедным, даже если ты беден. Вот одна из истин. Видимость сильнее реальности. Люди уважают то, что видят, а не то, что истина. Проецируй силу и богатство, и они будут подчиняться. Обнаружь хоть одну слабость, и они раздавят тебя. Тебе не нужно быть богатым, тебе нужно лишь казаться им. Общество не проверяет, оно предполагает. Люди следуют не за сутью, а за иллюзией сути. Ходи как король, и с тобой будут обращаться как с королем. Говори с уверенностью, и они поверят, что у тебя есть ответы. Общество вознаграждает не искренность, а образ, который ты создаешь. В игре власти маска, которую ты носишь, твое самое сильное оружие. Иди среди них, убежденный в своей ценности, и никто не осмелится ее оспорить. Человек страдает не от того, что с ним происходит, а от того, как он это воспринимает. Мы редко понимаем, что события сами по себе нейтральны. Боль рождается не в них, а в нашей оценке. Обида, страх, тревога – это не внешние удары. Это внутренние тени, которые мы сами создаем. Но там же, где рождается страдание, рождается и сила. Ведь, меняя взгляд, мы меняем реальность. И тот, кто научился управлять восприятием, становится свободным даже в самых тяжелых обстоятельствах. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Но и ничего не делать тоже ошибка. В этих словах заключается простая истина. Движение всегда связано с риском. Ошибки – это цена за опыт, за знание, за рост. А бездействие кажется безопасным только на первый взгляд. Ведь именно оно лишает человека будущего. Каждый шаг вперед может быть неточным, но каждый шаг на месте – это потеря. Поэтому выбирать стоит не идеальность, а действие. Если ты думаешь, что сможешь, ты прав. Если думаешь, что у тебя ничего не получится, ты тоже прав. Наши мысли формируют исход любого дела, ведь человек действует так, как сам верит в результат, и когда внутри есть уверенность, шаги становятся решительнее, а трудности воспринимаются как временные. Но если в голове уже стоит барьер «не получится», то шанс на успех теряется, ведь ты сам лишаешь себя энергии и возможностей. Именно поэтому вера в собственные силы становится фундаментом, на котором строится каждое достижение. Власть и механизмы, деньги и товары хороши только в том случае, если они дают нам жить свободно. Жажда денег – самый надежный путь к их отсутствию. Но когда человек служит ради служения, ради удовлетворения от того, что делает то, что считает правильным, тогда деньги сами идут в руки. Есть три вещи, которых боится большинство людей: доверять, говорить правду и быть собой. Время, оно не лечит, оно не заштопывает раны, оно просто закрывает их сверху марлевой повязкой новых впечатлений, новых ощущений, жизненного опыта. И иногда, зацепившись за что-то,
Эта повязка слетает, и свежий воздух попадает в рану, даря ей новую боль и новую жизнь. Время плохой, доктор. Заставляет забыть о боли старых ран, нанося все новые и новые. Так и ползем по жизни, как ее израненные солдаты. И с каждым годом на душе все растет и растет количество плохо наложенных повязок.

Когда ты со мной, как секунды, часы, все в жизни понятно и ясно. Нет черной у нашей судьбы полосы, на сердце тепло и прекрасно. С тобой затихает душевная боль, мне по сердцу стали рассветы. Узнал, наконец, что такое любовь, как зиму сменить может лето. Нам в жизни не нужно изысканных фраз. Тепло гонит прочь лютый холод, готов, как ребенок, подпрыгнуть под час. Хоть в жизни совсем уж не молод.

ты словно в пустыне водицы глоток, мороз греешь солнечным светом, пускай осуждают седой ему висок, но ближе тебя в мире нет. С тобой на душе тишина и покой, хандра и печаль улетают, я знаю, что буду навеки с тобой, ведь наша любовь не сгорает. Я счастлив,

Я счастлива с тобой. Не выразить словами, нет на земле таких прекрасных слов. Осыпал ты меня любовью и дарами и вел меня к себе под светлый свой покров.

0: Я счастлива с тобой. Пусть даже часто плачу, и мне идти порой бывает тяжело. Но ты со мной в беде, и в тех минутах мрачных, и в горе мне с тобой становится легко. Я счастлива с тобой. Ты мне, Господь, отрада. Не знаю, сколько дней мне по земле шагать, но я иду домой, душа безмерно рада. Там встретиться с тобой и петь, и ликовать. Я счастлива с тобой, и здесь, в земной доле, ты сохранишь меня для царства своего. Я счастлива с тобой, пусть беды, бури, боли огнем опалят струны сердца моего. Я счастлива с тобой, я счастлива с тобой. И счастье кто отнимет? Пусть на земле еще мне слезы лить и лить, но встретишь ты меня там, в небесах, обнимешь и пригласишь меня с тобою вечно жить.
1: С тобою вечно жить.
0: Я счастлива с тобой.